0: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 7:30-től. Слушайте нас. Начали. Ай.
1: Это Восток. Восток.
2: Говорит Москва.
3: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас.
4: Дело через
3: ручку такое.

0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ясно, станция 3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

скажите мне здрасте, и я представлюсь сам. Пардон, мадам, тыц-пердыц, холера, здрасте, не сбежать вам от напасти, я король карманников, Троцкий Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза, я король карманников, Троцкий Моисей, Троцкий Моисей, Троцкий Моисей. Какой купаж, на платье лента, на лице мандраж. Такая дама, что хожу в кураж. По масти я карманный краш, имею стаж. Был беден, да, признаться честно, рос я.

Кашмиля, мадама, на этот раз ты тверды с холера, здрасте, не сбежать вам от напасти. Я король карманников, Троцкий и Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король карманников, Троцкий и Моисей. Троцкий и Моисей, Троцкий и Моисей. Короче, ваш, держу корсет за хлястики, и сейчас я к вам прижмусь без страсти, пусть атлас скользит у вас по платью. Моечка в руках покажет класс. Мой фасон стянут любую цацу, и адью, пардон, исчезли сразу, чтобы вы не моргнули глазом. Было неприятно столько раз. Вы пойман я однажды ногами на полу, лупили меня жадно, но я пою. Тыц-пердыц, холера, здрасте, не сбежать вам от напасти. Я король карманников, Троцкий Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король карманников.